В эфире «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, в операторской мне помогает Реджеп Özden. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики, связанные добром и тем временем в России.

И в начале коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена продолжать многовекторную внешнюю политику и не считает правильной постановку вопроса о выборе между Западом и Востоком. Об этом турецкий лидер заявил в интервью журналу Newsweek. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан вместе с коллегами из Саудовской Аравии и Пакистана Фейсалом бин Фарханом и Мухаммадом Исхаком Даром обсудили дальнейшее развитие совместного соглашения об обороне, подписанного в Мекке. Госсекретарь США Марко Рубио в середине октября посетит Самарканд во главе крупной бизнес-делегации, в которую войдут представители более 100 американских компаний. Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и сообщил помощникам, что рассчитывает возобновить авиаудары по иранской территории после проведения промежуточных выборов в Конгресс. Сборная Тюркии завоевала 4 золотые медали чемпионата Европы по боксу 2026 в Софии. Чемпионами стали Бусенас Сюрменели, Хатиджи Акбаш, Хаванур Кетхюда и Эмрах Яшар. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена продолжать многовекторную внешнюю политику и не считает правильной постановку вопроса о выборе между Западом и Востоком. Об этом турецкий лидер заявил в интервью журналу Newsweek. Турецкий лидер отметил, что на фоне серьезных потрясений в мире необходимо предотвращать распространение конфликтов, сохранять открытыми дипломатические каналы и возвращать стороны разногласий за стол переговоров. Говоря о войне между Россией и Украиной и напряженности между Ираном и США, президент Эрдоган подчеркнул значение положения Тюркии как страны, способной поддерживать диалог со всеми сторонами для усилий по достижению мира. Турецкий лидер также заявил о необходимости реформирования системы ООН с учетом меняющегося баланса сил в мире. По его словам, организация должна стать более представительной, эффективной и подотчетной. Комментируя Мекканское соглашение о совместной обороне, президент Эрдоган подчеркнул, что оно не является альянсом, направленным против какой-либо страны. По его словам, соглашение основано на общей ответственности за укрепление региональной безопасности, сдерживание и стабильности. Президент Эрдоган отметил, что Тюркия выступает не за формирование противостоящих друг другу блоков, усиливающих напряженность, а за создание регионального порядка, при котором страны региона будут в большей степени самостоятельно обеспечивать свою безопасность и определять свое будущее. Президент Эрдоган также рассказал о последней встрече с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, стороны напрямую обсудили ситуацию в Газе, иранский вопрос, региональную безопасность и двусторонние отношения. Турецкий лидер подчеркнул значение открытого диалога между лидерами для поиска совместных решений. Касаясь инициативы Тюркии без терроризма, президент Эрдоган назвал ее стратегической целью и подчеркнул необходимость полного выполнения на практике решений ПКК о самороспуске и сложении оружия. По его словам, в Сирии все вооруженные формирования должны интегрироваться в структуру центрального государства, что необходимо для укрепления суверенитета, территориальной целостности и общественного единства страны. Глава турецкого государства также подчеркнул, что критерием для Тюркии в оценке угроз является не этническая принадлежность, а терроризм, насилие и угрозы национальной безопасности. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан вместе с коллегами из Саудовской Аравии и Пакистана Фейсалом бин Ферханом и Мухаммадом Исхаком Даром обсудил дальнейшее развитие совместного соглашения об обороне, подписанного в Мекке. Встреча состоялась в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили дипломатические источники. Стороны рассмотрели ход технических консультаций, направленных на институционализацию сотрудничества в рамках соглашения. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили подготовку к следующему заседанию Комитета по стратегическому, политическому и оборонному сотрудничеству, которое планируется провести в ближайшее время. Тюркия, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение в августе на трехстороннем саммите в Мекке. Документ предусматривает укрепление коллективной безопасности, расширение оборонного сотрудничества,
а также содействие миру и стабильности в регионе и за его пределами.

Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. Госсекретарь США Марко Рубио в середине октября посетит Самарканд во главе крупной бизнес-делегации, в которую войдут представители более 100 американских компаний. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор. По его словам, визит призван способствовать развитию стратегического партнерства США со странами Туркестана, а также укреплению дипломатического и торгового сотрудничества. В Самарканде Рубио примет участие в министерской встрече формата S5+, вместе с главами МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Обсуждения будут сосредоточены на углублении региональной экономической взаимосвязанности, укреплении энергетической безопасности и продвижении совместных решений общих региональных приоритетов в рамках S5+1, заявил Гор. Госсекретарь США также проведет переговоры с руководством Узбекистана и представителями стран региона. Стороны намерены обсудить расширение торговли, стимулирование инвестиций частного сектора и поддержку экономической модернизации Туркестана или Центральной Азии. Формат S5+1 объединяет США и 5 государств Туркестана – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Он был запущен в 2015 году в Самарканде. Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о 7-дневном прекращении огня и сообщил помощникам, что рассчитывает возобновить авиаудары по иранской территории после проведения промежуточных выборов в Конгресс. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщило издание Wall Street Journal. При этом источники Wall Street Journal отметили, что американский лидер неохотно идет на возобновление крупномасштабных военных операций. Одной из причин сдержанности называется стремление Пентагона сохранить сокращающиеся запасы боеприпасов на случай возникновения иных потенциальных сценариев. Ранее на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран через Катар передал Вашингтону четкий 7-дневный план. Схема предусматривала прекращение огня, снятие военно-морской блокады, разблокировку иранских активов и открытие Ормузского пролива для судоходства с последующим переходом к масштабным переговорам. Аракчи подчеркнул, что условия плана не являются новыми и основаны на ранее подписанных

сторонами меморандуме о взаимопонимании. По его словам, теперь решение остается за США, однако иранская сторона не приемлет угроз и принуждения. Пекин и Вашингтон. По итогам визита председателя КНС Си Цзиньпина в США с 23 по 25 сентября договорились начать диалог по вопросам искусственного интеллекта и создать специальный канал связи для предотвращения и урегулирования связанных с этой технологией инцидентов. По результатам саммита Дональда Трампа и Си Цзиньпина был опубликован совместный документ из 8 пунктов, согласно которому первый раунд консультаций по ИИ и обмену информацией о технологических рисках запланирован на ноябрь. Ранее развитию этой инициативы препятствовали различия в подходах. Вашингтон делал акцент на безопасности и контроле рисков, тогда как Пекин настаивал на комплексном глобальном управлении ИИ. Отдельное внимание лидеры уделили ситуации на Ближнем Востоке и иранской проблематике. Трамп и Си Цзиньпин согласились, что Иран должен соблюдать свои обязательства по недопущению разработки ядерного оружия. Стороны также подчеркнули недопустимость взимания платы за проход по международным водным путям на фоне сохраняющихся угроз судоходству в Ормузском и Бабель-Мандебском проливах. В сфере обороны вооруженные силы двух держав договорились укреплять механизмы кризисного взаимодействия и предотвращения конфликтов. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. В Испании и Италии вводят запреты на бурку и никаб. Городской совет Лериде в Каталонии принял постановление о гражданском поведении и совместном проживании, запрещающее в общественных местах одежду, полностью закрывающую лицо, в том числе бурку и никаб. За нарушение предусмотрены штрафы от 400 до 750 евро. Запрет не распространяется на места отправления культа и другие зоны, где ношение бурки и никаба разрешено. Мэр Лериде Феликс Ларосо заявил, что решение было принято после консультации с лидерами мусульманской общины города, которая составляет около 9% его населения. В Италии правительство также одобрило запрет на ношение бурки и никаба в школах. Ограничение не распространяется на хиджаб, который оставляет лицо открытым. «В школу нужно приходить с открытым лицом», – заявила премьер-министр Джорджа Мелони, добавив, что никто не может решать, что молодая женщина должна скрывать себя во имя традиции. Мелони назвала новые меры инструментами здравого смысла, которые не разделяют, а действительно помогают интеграции. Одновременно итальянское правительство одобрило введение 30-процентного ограничения на долю детей без итальянского гражданства или с недостаточным знанием итальянского языка в первых классах начальной, средней и старшей школы. Сборная Тюркии завоевала 4 золотые медали чемпионата Европы по боксу 2026 года в Софии. Чемпионами стали Бусенас Сюрменели, Хатиджи Акбаш, Хаванур Кетхюда и Эмрах Яшар. Всего турецкие спортсмены завершили турнир с 10 наградами – 4 золотыми, 1 серебряной и 5 бронзовыми. В заключительный день соревнований Бусенас Сюрменели встретилась с британкой Шантель Рид – в финале весовой категории до 70 килограммов. Турецкая спортсменка одержала победу и во второй раз подряд стала чемпионкой Европы. В активе Сюрменели также олимпийское золото и 3 титула чемпионки мира. По итогам турнира ее признали лучшей женщиной-боксером чемпионата Европы. В мужском турнире Эмрах Яшар в финале весовой категории до 90 килограмм встретился с испанцем Эммануэлем Рейесом Пла. Впервые в карьере вышедший в финал чемпионата Европы турецкий боксер победил соперника со счетом 5-0. Его золото стало для Тюрки первым в истории чемпионатов Европы среди мужчин в тяжелом весе. Еще одно золото Тюрки принесла Хаванур Кетхюда. В финале весовой категории свыше 80 килограмм она победила россиянку Ксению Алиференко, превзойдя соперницу во всех 3 раундах. Победа на чемпионате Европы стала первым крупным достижением Кетхюда во взрослой категории. Хатиджи Акбаш стала чемпионкой.

Европы в весовой категории до 51 килограмма в финале, победив испанку Лауру Фуэртес Фернандес. Для спортсменки, ранее выступавшей в категории до 54 килограмм, это был первый турнир в новом весе и первое золото взрослого чемпионата Европы. После победы Акбаш по телефону поздравил президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган. Дорогие друзья, это были новости. Дорогие друзья, нашу передачу продолжает песня «Бацин Будуня» в исполнении Линетт.

связанные добром. В 1868 году. В самый мрачный век, когда запах пороха застилал небо, а земля тяжелела от крови, на горизонте взвился один флаг. На нем не было ни меча, ни щита. Лишь сияющий красный полумесяц на белоснежном полотнище. Этот полумесяц был последним вздохом для умирающего солдата, доброй вестью для матери, ожидающей своего сына, и горячей тарелкой супа для ребенка, оставшегося без семьи. Сегодня мы отправляемся к потрясающей истории красного полумесяца Кызылаем, то есть Хиляли Ахмер, одной из старейших гуманитарных организаций в мире, которая зародилась 11 июня 1868 года под названием «Общество помощи османским раненым и больным солдатам». Готовы ли вы открыть для себя историю безымянных героев, стоящих за этим великим белым флагом милосердия на линии огня? Рождение Хиляли Ахмер на самом деле стало восстанием совести. Когда после ужасов битвы при Сольферино в 1859 году Анри Дюнан основал Красный Крест, османские просветители тоже не остались в стороне. Такие идеалисты, как доктор Абдулла Бей, Крымлы Азиз Бей, Сердары Экрем Омер Паша и доктор Марко Паша, понимали, война – это испытание не только на способность убивать, но и на способность сохранять жизнь. Однако Хиляли Ахмер был не просто государственным учреждением. Он стал воплощением духа вакфов, адаптированного к современному миру. Организация возникла как институциональное продолжение османской традиции благотворительности и вакфов в современную эпоху, а значительную часть своей деятельности осуществляла благодаря пожертвованиям населения и поддержке добровольцев. Бинты, которые женщины шили у себя дома, организовываемые чаепития Хиляли Ахмер и продажи значков стали оживительной водой для этого могучего дерева. Как указывалось в некоторых вакфных документах, даже доходы от шкур жертвенных животных официально предназначались непосредственно для лекарств раненому солдату в тылу фронта. Хиляли Ахмер превратился в своего рода соглашение каждого человека о безвозмездном добре повсюду, от дворца до самых бедных окраин. Самое тяжелое испытание обществу пришлось пройти во время Балканских войн и битвы при Чанаккале в полевых госпиталях. Расположенных всего в нескольких сотнях метров от линии огня, врачи и медсестры Хиляли Ахмер с одинаковым состраданием помогали не только турецким солдатам, но и попавшим в плен австралийским и британским военнослужащим. По одному из преданий, один из врачей Хиляли Ахмер, даже получив известие о гибели собственного ребенка, не выпустил скальпель из рук и продолжил бороться за жизнь другого раненого, потому что для них человек стоял выше любой политики и любой войны. Здесь необходимо особо рассказать

0: о женском центре Хиляля Ахмер. Такие женщины, как София Хюсейн Эльби, в грязи балканских дорог, посреди эпидемии холеры, рискуя собственной жизнью, повторяли: «Да здравствует Родина!». Буквально стирая бинты слезами, они словно очищали вместе с ними и будущее целого народа. Благодаря усилиям Бессим Омера Паши, это общество стало не просто благотворительной организацией, оно стало выражением милосердия Османской империи в международном праве. Протянутая к миру рука Хиляля Ахмер достигала не только соседних земель, но и другого конца океана. Один из наиболее ярких примеров – помощь, которую Османская империя оказывала при содействии Хиляля Ахмер во время крупных стихийных бедствий и общественных потрясений, происходивших в Соединенных Штатах в конце XIX века. То, что империя, сама пытавшаяся залечить собственные раны, не осталась безучастной к человеческой трагедии за тысячи километров от нее, стало свидетельством универсальности духа вакфов. В тот же период помощь, отправленная пострадавшим от землетрясения в Японии, стала еще одним тихим, но чрезвычайно весомым свидетельством того, что милосердие не знает ни языка, ни религии, ни географических границ. Во время Балканских войн 1912-13 годов и последовавшей за ними мировой войны отношение Хиляля Ахмер не только к собственным солдатам, но и к пленным военнослужащим противника стало особой вехой в истории медицины и права. Согласно документам Международного комитета Красного Креста, Хиляля Ахмер обеспечивал иностранным военнослужащим в лагерях для военнопленных возможность поддерживать связь со своими семьями, доставлял им медицинскую помощь и создал специальный механизм контроля за соблюдением их религиозных убеждений. Это стало одним из наиболее ярких свидетельств того, что полумесяц не просто символ помощи, но и воплощение неприкосновенного человеческого достоинства, которое не должно быть попрано даже на полях сражений. В первые годы существования республики, в период обмена населением, ставшего одним из тяжелейших исторических испытаний, роль Козылая была огромной, настолько, что ее трудно описать словами. Организация сыграла чрезвычайно важную роль в обеспечении продовольствием, медицинской помощью и перевозке миллионов людей, направлявшихся из Греции в Анатолию и из Анатолии в Грецию. Столовые, созданные в портах, передвижные госпитали и пункты помощи детям стали одной из опор для людей, лишенных родного дома. Тот самоотверженный дух прошлого и сегодня составляет нерушимый фундамент огромной организации, которая протягивает руку помощи от Газы до самых засушливых деревень Африки, от Украины до пострадавших от стихийных бедствий регионов Дальнего Востока. Хиляля Ахмер существовал не только во время войн. После провозглашения республики в 1923 году организация продолжала работать под названием Хиляля Ахмер, а в 1935 году получила название «Красный полумесяц» – «Кызылай», данное лично Гази Мустафой Кемалем Ататюрком, и продолжила свой путь уже под ним. Во время войны за независимость она была рядом с телегами, перевозившими боеприпасы, в годы обмена населением за столами для беженцев, заполнявших порты. Во время землетрясений у разрушенных зданий. Сегодня, если Козылай является флагманом добра более чем в 190 странах мира, то этот успех – наследие тех, кто 150 лет назад отдал жизнь ради того, чтобы водрузить тут белый флаг. Этот красный полумесяц – самое зримое воплощение принципа целой цивилизации. Государство будет жить тогда, когда живы его люди. Пока этот полумесяц сияет, это могучая рука, которая становится опорой для оставшихся без поддержки и спасением для оказавшихся в беде, никогда не отступит от человечности. Мы, потомки великой традиции вакфов, воспитанные в духе милосердия, хиляли Ахмер. Мы прошли через священную историю хиляли Ахмер, через тот безмолвный героизм, который совершался в тылу фронта. Цивилизация вакфов касается не только ран на человеческом теле, она способна прикоснуться и к самым тонким струнам человеческой души. Продолжайте идти по мостам наших сердец, оставайтесь с милосердием и добром. Протягивается рука, и чья-то жизнь меняется. Именно тогда история обретает завершение. До встречи на следующей неделе.
1: Связанные добром.

Уважаемые слушатели, предлагаем вам новости из России за последнюю неделю. Партия «Единая Россия», согласно предварительным итогам выборов, получает конституционное большинство в Госдуме РФ 9-го созыва. Как сообщили российские государственные СМИ со ссылкой на ЦИК РФ, «Единая Россия», как сообщается, набирает 57,76% голосов. Это около 130 парламентских мест. На втором месте, согласно предварительным итогам голосования, КПРФ – 13,89% голосов. На третьем – ЛДПР – 8,77%. На четвертом – «Новые люди» – 7,97%. Между тем, «Справедливая Россия» получает 4,99% голосов. Кандидаты «Единой России» также лидируют в 208 одномандатных округах из 225, следует из данных ЦИК РФ. Представители КПРФ заняли первое место в 5 одномандатных округах, представители «Справедливой России» и самовыдвиженцы – в 4. Кандидаты ЛДПР лидируют в 2 одномандатных округах, «Родины» – в 1. Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» набирает больше голосов на выборах в Госдуму 9-го созыва, чем во время кампании 2021 года. 20 сентября в России завершилось трехдневное голосование. Последними закрылись участки в Калининградской области. Выбирали депутатов Госдумы 9-го созыва, губернаторов и региональные парламенты.

В России также завершается подсчет голосов на выборах глав регионов. Так, согласно предварительным итогам голосования, в Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов переизбран главой республики. В тайном голосовании участвовали 48 из 50 депутатов парламента. Решение принято единогласно. В Северной Осетии Сергей Миняйло также переизбран. За него проголосовал 61 депутат местного парламента. Рамзан Кадыров переизбран главой Чечни с результатом 99,85%. Для Рамзана Кадырова эти прямые выборы стали третьими за время его нахождения во главе Чеченской республики. В 2021 году он получил 99,7% голосов при явке 94,61%. В 2016 году 97,94% при явке в 94,8%. В Северокавказском федеральном округе из 7 регионов только в Чечне и в Ставропольском крае остаются прямые выборы глав. Во всех остальных республиках – Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – главу утверждает парламент по представлению президента. На выборах в региональные парламенты предварительно лидирует «Единая Россия» в подавляющем большинстве регионов, где проходили кампании. Партия «Яблоко» предварительно проходит

в Новгородскую областную думу. Она набрала 5,89% голосов по ДЭК после обработки 91,88% протоколов. Это единственный регион, куда партия была допущена до выборов.

В Петербурге хотят существенно расширить перечень сфер, в которых иностранным гражданам, работающим по патентам, запрещено трудиться. Соответствующий проект постановления опубликован 21 сентября на портале антикоррупционной экспертизы. Помимо такси и курьерской доставки, ограничения предлагают распространить на розничную торговлю, фитнес-центры, спортивные клубы, парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны, а также ряд медицинских и санитарных организаций. В розничной торговле запрет затронет практически все основные категории продуктов – от фруктов и овощей до мяса, рыбы, хлеба, молочных продуктов, круп и детского питания. Компании, на которые распространятся новые требования, должны будут до 1 декабря 2026 года укомплектовать штат в соответствии с ними. Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Запрет на работу иностранцев в такси и курьерской доставке действует в Петербурге уже сейчас. Его также планируют продлить на 2027 год. После введения ограничений в городе участились проверки иностранных работников, а бизнес начал опасаться дальнейшего расширения запрета. Предприниматели предупреждали о возможной нехватке кадров в общепитии и индустрии красоты. Последствия кадрового дефицита уже значительно отразились на стоимости услуг. После ограничений в такси и доставке издержки перевозчиков и сервисов выросли. Доставка продуктов и еды в Петербурге подорожала в среднем на 25%, а срочная доставка – более чем на 40%. Стоимость поездок на такси в конце 2025 года прибавила около 12%. При этом цены на такси в Петербурге росли и до введения ограничений. По данным Яндекс.Такси, за 12 месяцев к июлю 2025 года стоимость поездок в Петербурге и Ленинградской области увеличилась на 18%. Это был максимальный рост среди российских регионов с городами-миллионниками. Для сравнения, в Москве и Подмосковье тарифы выросли на 16%. Еще сильнее рост выглядел по итогам 2024 года. Средний чек на поездки в Петербурге увеличился почти на 45%. Одной из причин эксперты называли нехватку водителей. За год число перевозчиков сократилось примерно на треть. Одновременно дорожали топливо, автомобильные запчасти и обслуживание. А высокая ключевая ставка увеличила расходы на лизинг и кредитование.

Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть» остановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников 20 сентября. Как сообщили Рейтер, три источника в отрасли, после падения дронов на территории предприятия произошли пожары на обеих установках первичной переработки нефти. По словам источников агентства, на восстановление поврежденных установок и возобновление работы завода могут потребоваться несколько недель. «Газпромнефть» не ответила на запрос «Рейтер» о комментарии. Одна из установок АВТ-6 способна перерабатывать 21,4 тысячи тонн нефти в сутки, что составляет 53% общей мощности завода. На вторую установку «Еро-Плюс» приходится оставшиеся 47% с мощностью 18,8 тысячи тонн в сутки. С 21 сентября топливо московского МПЗ не выставлялось на продажу на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. По данным Рейтер, в 2024 году завод перерабатывал 11,6 миллиона тонн нефти или около 230 тысяч баррелей в сутки. На предприятии было произведено 2,9 миллиона тонн бензина, 3,2 миллиона тонн дизельного топлива и 1,3 миллиона тонн битума. О возможном применении нового оружия при этой атаке ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что впервые была использована ракета «Пеликан», которую разрабатывает украинская компания «Firepoint». По его словам, среди примененных средств также были FP-1, РЗ-100, МИЧ-2000, «Поляница», «Вендетта», «Лютый Бас», «Фламинго» и «Сечень». В московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объекта логистики «Агрессора», написал Зеленский. Ракета FP-7, по данным ранее опубликованной информации, способна нести до 150 килограммов боевой части. Запускается с наземной установки и может развивать скорость до 1500 метров в секунду. Основатель и главный конструктор Firepoint Денис Штиллерман сравнивал ее с американской системой «Этакамс». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о повреждении объекта на территории московского МПЗ. Следственный комитет России после атаки возбудил уголовное дело, заявив об использовании беспилотников и повреждении объектов гражданской, промышленной и логистической инфраструктуры. О применении ракеты «Пеликан» российские власти не сообщали. По данным Генштаба ВСУ, на московском НПЗ в Капотне были повреждены установка первичной обработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. Всего вам самого доброго.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена продолжать многовекторную внешнюю политику и не считает правильной постановку вопроса о выборе между Западом и Востоком. Об этом турецкий лидер заявил в интервью журнала Newsweek. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан вместе с коллегами из Саудовской Аравии и Пакистана Фейсалом бин Фарханом и Мухаммадом Исхаком Даром обсудил дальнейшее развитие совместного соглашения об обороне, подписанного в Мекке. Госсекретарь США Марко Рубио в середине октября посетит Самарканд во главе крупной бизнес-делегации, в которую войдут представители более 100 американских компаний. Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о 7-дневном прекращении огня и сообщил помощникам, что рассчитывает возобновить авиаудары по иранской территории после проведения промежуточных выборов в Конгресс. В Испании и Италии вводят запрет на бурку и никап. Сборная Тюркии завоевала 4 золотые медали чемпионата Европы по боксу 2026 года в Софии. Чемпионами стали Бусенас Сюрменели, Хатиджи Акбаш, Хаванур Кетхюда и Эмрах

0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зари и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешен, Бонходен Тай.
3: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
7: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
8: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитлеер Тюркиянын теги радиосы.
12: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эво и фонетис Тюркия.
15: Олди радио глас Тюркия.
16: Гидарреди амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zbor wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya.
15: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Kuzina Neşiyene Sevdalin Kız.